я скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

популярность, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно болен и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкекене 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставропольэнергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь-Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: «Маяки 5». Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: В Учкикене полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь-Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПАО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Яд.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33.

Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: там живет.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – А и И, а на основе ассимиляции слияния А и И с полугласными могут образовываться и другие гласные – Е, О и У. Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте.

0: деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: Так, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Ай! Фонси! Дива!

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В Теберде 16.00.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Домбае 17:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь-Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104 и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Джигуте, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь-Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

latest hit to the wisdom.

0: Теберде, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Russia.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПАО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПАО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.